0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: 1940-го Выборг был вторым по величине городом Финляндии и назывался Вийпури.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98.0 FM.

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Юрия Титова и Светы. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слыха, чтобы в таком хорошем настроении.

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Название города Волоколамск значит «Волокламский», то есть участок суши в Междуречье, через который тащили суда волоком.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3.

Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Фабрика» про любовь.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Елки» в честь дня рождения в одном миксе.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: В городе Чебоксары жила Мария Шестова, бабушка первого русского царя из династии Романовых.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: Григорий Лепс и Тимати. Лондон.

0: этот ламент.
1: Для меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
2: Все хиты подряд.
3: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
4: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
2: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
5: Радио родных дорог. Музыка для души.
6: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
7: Потерянные в белом городе, забытые, очень разные.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и группы «Лицей». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Я планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче. Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В подмосковном городе Можайск находилась штаб-квартира Наполеона.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 92,2.

0: Мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Елки» в честь дня рождения в одном миксе.

0: в Москве 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Сбер допустил ослабление рубля из-за инфляции и топливного кризиса. Базовый прогноз на конец года составляет 80-85 рублей за доллар, сообщает РБК со ссылкой на зампреда управления финансового директора Сбера Тараса Скворцова. Однако, по его словам, в случае ускорения инфляции и усугубления проблем с топливом, возможен переход в диапазон 85-90 рублей за доллар. Ожидаемый уровень инфляции по итогам года оценивается в 6-6,5%. При этом банкир допустил, что реальный показатель может оказаться выше из-за роста цен на бензин. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. На фоне проблем с топливом спрос на установку газобаллонного оборудования за последние два месяца вырос на треть. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на Национальную газомоторную ассоциацию. По сравнению с мартом-апрелем рост составил 35%. Очереди в официальные сервисы с полной сертификацией растянулись на несколько месяцев, а стоимость переоборудования составляет 50-80 тысяч рублей, без учета оформления документов в ГАИ. На начало года в России насчитывалось около 2 миллионов автомобилей на газовом топливе. Это около 3,5% от общего числа машин. Над Ленинградской областью сбиты 7 БПЛА. В регионе объявлена беспилотная опасность. Власти сообщали о возможном понижении скорости мобильного интернета. Рособорнадзор не зафиксировал утечек заданий ЕГЭ в основной период. Попыток опубликовать задания в сети до начала экзамена не было, сообщает ведомство. Основной период ЕГЭ проходит с 1 июня по 9 июля, включая резервные дни. На участие в экзаменах зарегистрировались почти 750 тысяч человек, передает РИА Новости. Российским руферам, которые забрались на шпиль небоскреба в Нью-Йорке, предъявлено 8 обвинений, передает ABC News. В числе хранение орудий взлома, нарушение общественного порядка и проникновение на частную территорию. Ангелина Николао и Иван Биркус забрались на шпиль 102-этажного Empire State Building, где развернули баннер с надписью «Когда сила любви становится сильнее жажды власти, в мире наступает мир». В своих соцсетях они также опубликовали фотографию обручального кольца на фоне Нью-Йорка. Полиция задержала руферов, пара родилась в Москве, последние несколько лет они живут в США. Канада впервые примет участие в конкурсе песни Евровидения в 2027 году. Как сообщает BBC, это первая новая страна, присоединившаяся к программе после Австралии в 2015 году. В конце июня государственная телерадиокомпания Канады CBS Radio Canada стала полноправным членом Европейского вещательного союза. Довольно Канада далеко не первая неевропейская страна, присоединившаяся к конкурсу. Израиль и Австралия регулярно участвуют в нем, а Марокко принимала участие в 1980 году. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Рок, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россия сохранила за собой первое место в мире по добыче алмазов. Мировая добыча при этом сократилась на 8%. Доля нашей страны в мировой отрасли составляет почти 32%. Другие страны, которые вошли в топ-5 по объемам добычи, также сохранили свои позиции по итогам 2025-го. Это Ботсвана, Ангола, Канада и Конго. В Японии начали испытания препарата для выращивания новых зубов. Лекарство уже успешно прошло первую фазу испытаний на добровольцах. Разработчики рассчитывают вывести его на рынок к 2030-му. Новинка предназначена прежде всего для пациентов с врожденным отсутствием зубов, но в перспективе может помочь и людям, которые потеряли зубы из-за травм или кариеса. На Урале можно снимать продолжение «Волшебника изумрудного города». Только вместо Элли в главной роли должно появиться животное. Так житель Свердловской области Юрий рассказал о возвращении домой его собаки Багиры, которую унесло смерчем. Причем ураган унес конуру в месте с находившимся внутри четвероногим. Но собака не только выжила, но и пришла к хозяину. А вот конуру найти не удалось. Российских фигуристов вернули на международную арену. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед». Город Кашира назван в честь протекающей здесь речки Каширки.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,5.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Елки» в честь дня рождения в одном миксе.

0: Москве 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Всплеск нефтяных доходов, который случился в экономике России после начала боевых действий в Иране, окончательно сошел на нет. Об этом сообщает Bloomberg. Цена российской нефти Urals опустилась ниже $45 за баррель. С начала июня она подешевела на 40% относительно максимальных значений кризиса в Ормузском проливе в 2.5 раза. В апреле российскую нефть покупали по $115 за баррель. На этом фоне сокращается выручка нефтяных компаний России. По данным агентства, доходы от экспорта сократились на треть по сравнению с маем. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Европарламент пригрозил Албании срывом переговоров по вступлению в Евросоюз из-за проекта взятия Трампа. Депутат Европарламента Тенеки Стрик заявила, что проект застройки охраняемых береговых линий и природных зон для строительства курорта в Албании нарушает экологическую политику ЕС. Проект туристического комплекса стоимостью почти 1,5 миллиарда евро финансируется зятем президента США Джаредом Кушнером. Депутат предупредила, что продвижение курорта создаст проблемы в переговорах о вступлении страны в ЕС, передает Guardian. Добавлю, в Албании уже почти месяц продолжаются массовые протесты, получившие название «Фламинго революции». Граждане вышли на улицы для защиты уникальных природных зон, где обитают фламинго, черепахи и протекает дельта одной из самых нетронутых рек Европы. 4 человека погибли в Мексике во время массовых празднований в центре Мехико после победы национальной сборной в матче с Эквадором на чемпионате мира по футболу. Как передает Associated Press, 2 женщины и мужчина в возрасте 48, 44 и 19 лет были обнаружены без сознания в районе монумента «Ангел независимости», где вечером собрались 1000 людей. По данным властей, они скончались от удушья. Позже секретарь по вопросам здравоохранения Мехико сообщил еще об одной жертве. Мэр Мехико заявила, что аварийно-спасательные службы отреагировали незамедлительно после получения сообщения о 3 людях без сознания. Однако к моменту прибытия медиков они уже были мертвы. Более половины работающих россиян до 60 лет планируют продолжить трудовую деятельность после выхода на пенсию. Каждый 6-й респондент твердо намерен не прекращать работу на пенсии, сообщает РБК. Еще 15% будут принимать решения в зависимости от обстоятельств. Столько же готовы перейти на неполный рабочий день. Основные мотивы продолжать работать – желание помогать близким, любовь к своему делу, стремление сохранять независимость в финансах, а также кредитные обязательства и ипотека. В Крыму побит рекорд жары 1938 года. В среду в Симферополе воздух прогрелся до 36 градусов, что на 2 градуса выше рекордного значения, сообщили в гидрометцентре полуострова. Сегодня в Крыму сохранится ясная и аномально жаркая погода с температурой воздуха на 7 градусов выше нормы. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Выбирайте в поиске 3 латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, вы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето. Радио.

Рок, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. С 1 июля самозанятые россияне смогут рассчитывать на оплачиваемый больничный. Для этого необходимо непрерывно вносить страховые взносы в социальный фонд на протяжении 6 месяцев. Размер страхового пособия зависит от суммы таких взносов. Например, взнос 1920 рублей гарантирует ежемесячную выплату в 50 тысяч. В Госдуме поздравили российских фигуристов с допуском на чемпионат мира. Депутаты подчеркнули, что считают это важным шагом к нашему полному восстановлению. Напомню, спортсмены были допущены к участию в соревнованиях в

0: миллиона участников. Третий по счету фестиваль под художественным руководством Игоря Бутмана пройдет с 20 по 26 июля и соберет более 600 музыкантов из России и других стран. Всего запланировано около 170 концертов, а выступят, например, сам Бутман, Валерий Сюткин, Петр Налич, Сергей Мазаев и многие другие. Как отечественные выпускники сдали ЕГЭ? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: С немецкого на дым обозначает край Ягеля или Ягельная река.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,5.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Ирина Аллегрова, императрица.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Елки» в честь дня рождения в одном миксе.

0: Москве 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили над Россией больше 300 БПЛА. Дроны уничтожали над 19 регионами, отчиталось Минобороны. В том числе над Астраханской, Ленинградской, Новгородской, Орловской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей. В Белгородской области при ударе дрона по частному дому погиб мужчина, его жена получила ранение. Погиб один мирный житель, четверо пострадали в Нижегородской области. Из-за падения обломков получило некритические повреждения, промышленные объекты и несколько жилых домов. Минобороны также заявила о массированном ударе по Украине. По данным ведомства, поражены военно-промышленные и топливно-энергетические объекты, а также аэродромы. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Эксперты ООН видят угрозу в сосредоточении разработок ИИ в нескольких странах. Об этом говорится в первом опубликованном докладе, в котором представлена оценка воздействия нейросетей на общество и существующие риски. В нем указано, что сосредоточение потенциала и прибыли в области разработки ИИ в нескольких странах и компаниях представляет угрозу для демократии и прав человека. Авторы обеспокоены тем, что большинство моделей ИИ разрабатываются в США и Китае, и что существуют значительные различия даже между развитыми странами, что усугубляет неравенство. Такой подход, по их мнению, может привести к авторитарному правлению. В Японии открыли неизвестный вид морских рептилий. Найденные в 1990-х годах окаменелости мелового периода могут принадлежать к новому неизученному виду, заявили ученые. Останки относили к виду мозазавров. Это крупные морские рептилии, жившие между 80 миллионами и 65 миллионами лет назад. Как сообщает агентство Киодо, новое исследование окаменелости выявило кончик верхней челюсти, подобных которому никогда ранее не находили. Длина животного, вероятно, составляла около 6 метров. У него отсутствовала бороздка с кровеносными сосудами, характерная для других окаменелостей мозазавров. Эти данные и указывают на новый вид животного. Больше трети российских потребителей в этом году сократили количество туристических поездок. Охлаждение интереса отражается в первую очередь на внутреннем рынке, где продажи отелей упали на 12% год-года. А число отмен резко выросло, пишет газета «Коммерсант». Ездить за границу граждане тоже стали реже. Туристов сдерживает общая неопределенность в мире, стремление сэкономить и накопившийся пессимизм. Селезень по кличке Мерлин стал одним из главных символов чемпионата мира по футболу в Мексике. Птица в миниатюрной зеленой форме сборной стала неофициальным талисманом мексиканской команды. Мерлин прославился в соцсетях, посетил пресс-конференцию президента Клаудии Шейнбаум и побывал на стадионе в свободное от матча время. На саму трибуну во время матча с Чехией 25 июня Мерлина не пустили из-за строгих правил FIFA, запрещающих проход с животными. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Рок, Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Рособорнадзор раскрыл средние баллы ЕГЭ-2026. По большинству дисциплин они оказались выше 60. Наилучшие усредненные результаты продемонстрировали выпускники, которые сдавали профильную математику и физику. Средний балл составил 66. По русскому языку показатель превысил 63. Эксперты отмечают, что в этом году увеличился как средний балл ЕГЭ, так и количество школьников, которые показали высокие результаты. Россияне в возрасте от 45 до 64 лет стали самыми активными соискателями. Об этом заявляют эксперты сервиса «Авито Работа». Они связывают тенденцию с изменением отношения к возрасту, трансформацией рынка труда и стремлением граждан дольше оставаться востребованными. Работа все чаще воспринимается нашими людьми не только как источник дохода, но и как возможность для сохранения социальных связей. Вышел трейлер ретро-драмы «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским в главных ролях. Сюжет разворачивается вокруг энтузиаста и первопроходца отечественного автопрома. В начале 20 века он, вопреки скепсису окружающих, запускает дерзкий проект – разработку и выпуск первых машин «Руссо Балт». Премьера ленты уже 8 октября. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
5: В Козловке расположен дом-усадьба математика Лобачевского, в котором он жил в летнее время.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Группа «Мираж». Музыка нас связала.

0: беспроводных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Авраама Руссо и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Татарстане два вагона грузового состава сошли с рельсов. Из-за ЧП были задержаны пассажирские поезда. По данным Горьковской железной дороги, сейчас в пути задерживаются 9 поездов. Сход вагонов товарного поезда произошел ночью.

0: на перегоне Корса-Арск. Никто не пострадал. Движение на участке приостанавливали. Позднее был открыт один путь. Причина происшествия не уточнялась. Казахстан готов рассмотреть возможность поставок горюче-смазочных материалов в Россию. Для этого необходимо официальное обращение от российского правительства, заявили в Минэнерго Республики. Заключение международных соглашений и коммерческих контрактов в сфере поставок нефтепродуктов возможно при наличии свободного ресурсного потенциала, добавили в ведомстве. Приоритетом Минэнерго Казахстана назвало полное и бесперебойное обеспечение внутреннего рынка страны. На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о переговорах с другими странами о возможном импорте нефтепродуктов. Стороны пытаются договориться о сотрудничестве по приемлемым ценам. В России приземлился первый прямой рейс из Танзании. Самолет, прилетевший из Дар-эс-Салам, сел в московском аэропорту Внуково, передают РИА Новости. Рейсы между Россией и Танзанией выполняет национальный перевозчик Air Tanzania. Авиакомпания будет совершать 3 рейса в неделю на самолетах Boeing 787 Dreamliner. Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян прогнозирует, что отдых в Танзании будет пользоваться у россиян спросом после открытия прямого авиасообщения. Добавлю, что отдых в этой стране дорогой, комбинированные туры включают сафари в национальных парках и отдых на океане оценивается от 200 до 350 тысяч рублей за человека. Спрос россиянок на путешествия в одиночестве вырос в первой половине года на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего жительницы России отправляются в соло-туры в Турцию и Египет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование сервиса бронирования пакетных туров онлайн-турс. Средний чек поездки увеличился на 7% до 95 тысяч рублей. Турция и Египет заняли почти 60% всех одиночных туров для женщин за последний год. Россия замкнула тройку лидеров. По данным сервиса, средний чек для Турции составил 155 тысяч рублей, для Египта 140. Поездки по России обошлись туристам в 50 тысяч. Более 1000 личных вещей Карла Лагерфельда выставит на Сотбис. Онлайн-торги проведет аукционный дом в Париже. Это будет 6-я и последняя распродажа наследия модельера. Большая часть из представленных лотов – это рисунки, охватывающие его период жизни с 1970-х годов и до самой смерти в 2019-м. Многие из них оставались личными при жизни Лагерфельда, в том числе рабочие документы и политические карикатуры, которые он никогда не показывал на публике. На торги также выставят фирменные перчатки без пальцев. Популярный телеграм-канал «Радио.ру» НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку подписаться.
1: Национальная служба новостей.

0: Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето. Радио родных дорог.
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Мне бы жизнь свою как кинопленку прокрутить на 10 лет назад, чтобы стала ты простой девчонкой, чистой-чистой, как весенний сад.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Прямо сейчас возвращаемся в 1987-й ради хита, который шагнул на нашу эстраду прямиком из городского фольклора. «Я готов целовать песок» — одна из многочисленных песен советской эпохи, которую распевали во многих дворах. Причем делали это еще в 60-е годы. И вот в исполнении Владимира Маркина композиция вдруг получает всесоюзную известность в 1987-м. Именно тогда в программе «Утренняя почта» показали видеоклип, а его снимали в лагере Московского энергетического института

0: закрылен.
1: Интересно, что народного характера своего главного хита Маркин не отрицает. Более того, артист часто упоминает в интервью об увлеченности народной песенной культурой советской эпохи. Маркин отмечал, что в каждом дворе была своя мелодия и свои слова, а его песня, которая стала популярной, сформирована им на основе нескольких собранных вариантов. И сегодня, спустя почти 40 лет, композиция входит в золотой фонд российской поп-музыки и остается одной из самых популярных в караоке-клубах и на застольях по всей стране.
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Свое название город Сызрань получил от татарского слова «сыза», что означает «овраг».
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,2.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Отпетые мошенники». «Люби меня, люби».

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

моя. Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Елки» в честь дня рождения в одном миксе.

0: Песня из сборника «Союз номер один». Год 1991.
1: А студио «Белая река».

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как экономить топливо? Ловите простые советы автоэкспертов. Сложная ситуация на топливном рынке страны заставляет многих задумываться об экономии топлива. И вот что советуют специалисты. Так важно регулярно проходить техническое обслуживание. Если электроника, тормозная система, подвеска и другие узлы работают исправно, а уровень рабочих жидкостей в норме, то и автомобиль потребляет меньше топлива. И, конечно, стоит придерживаться спокойного стиля езды. Помните, что при плавном разгоне и торможении двигатель работает в обычном режиме и не расходует лишний бензин. Еще один способ экономии – убрать из машины лишний груз, снять автобокс и не возить тяжелые вещи в багажнике. А вот отключение кондиционера не всегда помогает сэкономить. Если вместо него открыть окна, то воздушные потоки могут создавать завихрения, и за них расход топлива, наоборот, увеличится. И завершу неочевидным моментом – давление в шинах. Помните, чем шире пятно контакта покрышки с дорогой, тем больше усилий топлива необходимо двигателю на преодоление силы трения. Так что выставляем давление согласно руководству по эксплуатации.
0: Очень полезная передача.
2: Первобытные люди обитали на территории современных набережных Челнов еще около 5000 лет назад, о чем свидетельствуют археологические находки.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
2: «Моя Мишель. Зима в сердце».

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по

0: мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и «Елки». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: А

0: Москве полдень.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В Нижегородской области открыли горячую линию после атаки БПЛА. Работники прокуратуры находятся на месте ЧП для контроля за ликвидацией последствий атаки и соблюдением прав жителей региона, рассказали в ведомстве. Всего ночью над российскими регионами сбили больше 300 беспилотников, из них 30 над Нижегородской областью. При атаке погиб один человек, еще четверо пострадали. Повреждены промышленные объекты и несколько жилых домов. Между тем, в Киеве на завтра объявили день траура в память о погибших при атаке на столицу. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко. Украинские власти сообщили, что погибли 13 человек, пострадали более 90. Минобороны России сегодня отчиталось, что произвело массированную атаку по Украине, в том числе по Киеву. Ведомство неоднократно подчеркивало, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам. Российское посольство в Швеции снова подверглось атаке БПЛА. К одному дрону был прикреплен муляж взрывного устройства, другой сбросил на территорию баллон с красной краской, сообщила дипмиссия. Посольство расценивает это не просто как провокацию, а как попытку запугивания сотрудников российской миссии. Дипломаты отметили, что подобные инциденты приобрели в Стокгольме систематический характер. Российско-украинский конфликт вступил в решающую фазу. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус в интервью журналу «Шпигель». По его словам, следует использовать этот момент, потому что Украина нуждается в деньгах. Германия – одна из европейских стран, оказывающих Украине наибольшую финансовую поддержку. В Калининграде добыли уникальный самородок янтаря. Его вес составляет 1,5 килограмма. Возраст находки около 40 миллионов лет, уточнили в пресс-службе Ростеха. Смола заполнила внутреннюю полость сосны и постепенно затвердела, сохранив его форму и внутреннюю структуру. Статус уникального получает янтарь весом более 1 килограмма. Такие находки – большая редкость. Детям бесполезно запрещать пользоваться нейросетями, лучше создать детский ИИ, заявил НСН, руководитель лаборатории машинное обучение и семантический анализ института ИИ МГУ.

0: Константин Воронцов.
1: Запретительные меры неэффективные. Люди все равно найдут способы обойти запреты. Должна быть специальная генеративка для маленьких, которая понимает возрастные особенности психики того человека, с которым она разговаривает. Этого просто пока нету, потому что технология немножко отстает в развитии, но это будет. Так что перенимать запретительный опыт не надо. У нас есть большое количество любителей, перестраховщиков и алармистов, которые и без перенятия зарубежного опыта чего-нибудь дозарубят, тем самым замедлив развитие технологий.
0: Норвегия почти полностью запретит использование ИИ для школьников от 6 до 13 лет. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
2: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Евгений Осин. «Плачет девушка в автомате».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

0: привет. Я так боялся что-то не успеть.
1: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето. Радио родных дорог.

0: вместе с «Радио родных дорог». История еды.
1: В студии «Радио родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. И пусть мексиканская кухня в нашей стране не настолько популярна, например, как азиатская, но свои поклонники у нее есть. Про тако расскажу прямо сейчас. Тако – традиционное блюдо мексиканской кухни. Представляет собой кукурузную или пшеничную лепешку, которую сложили пополам и наполнили разнообразными начинками, чаще всего мясными, с овощами и острым соусом. Происхождение тако имеет глубокий исторические корни. Кукурузные лепешки, которые были основой рациона коренных народов Америки, готовили еще за несколько тысячелетий до Колумба. Современное название блюда, по мнению экспертов, связано с мексиканскими шахтерами. Изначально словом «тако» они обозначали обертку порохового заряда для взрывных работ. Ну а рабочий класс чуть позже стал так называть простую сытную еду – кукурузную лепешку с печеным картофелем и соусом сальса. Ее было очень удобно брать с собой. Этот рецепт позже получил неофициальное название – шахтерское тако. В 20 веке блюдо стало активно распространяться за пределами Мексики, прежде всего в США. Сегодня же тако считается одним из символов Мексики и получило широкое распространение во многих странах мира.
0: Гастрономические путешествия каждый день на «Радио родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Село Александровское дважды становилось городом.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,3 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Елки» в честь дня рождения в одном миксе.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Песня из сборника «Союз-29». 2001 год.
1: Группа «Дискотека Авария». На острие атаки.

0: Встречаемся, блин!
1: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
2: Всем привет, это группа «Тестостерон».
3: Всем привет, это группа «Русский размер».
4: Всем салют, это Филатов и Кэрос.
1: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: Любовь. УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Чилить – слово, которое стало модным несколько лет назад и не теряет актуальности и сегодня. Это слово пришло к нам из английского языка. Глагол «to chill» в прямом смысле означает «охлаждать» или «остывать». Но в разговорной речи у него появилось сленговое значение. «Chill» – «чиллинг» – «расслабляться» или «отдыхать без планов». В России слово проникало постепенно. Например, в 90-е в ночных клубах можно было услышать «чиллаут». Так называли зону для расслабления после активных танцев. А настоящий всплеск популярности случился в 2010-х. Слово активно подхватила молодежная культура. Музыка, сериалы, соцсети. И, конечно, за популярность слова отдельное спасибо также нужно сказать рэп-исполнителю Джигану.
2: Пока на расслабоне, на чиле.
1: Именно такими словами он в 2021-м ответил на комментарий подписчика. Этот ролик стал вирусным, и выражение «на чиле» прочно вошло в обиход. Позже Джиган и Тимати даже выпустили трек с таким названием. А еще в том же году фразу использовал сам Хабиб Нурмагомедов. Так спортсмен прокомментировал свой уход из бойцовской организации UFC. Ну и вы, уважаемые слушатели, этим летом будьте на чиле.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Сальцы – первое название города Кириши.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107,6 FM.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: в Москве 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. С октября на платформах начнут блокировать самозанятых, работающих на одного клиента больше 60 часов в месяц в течение полугода. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин рассказал НСН, что это болезненно скажется на некоторых работодателях, назвав меру социальной гарантии для работников.
3: Но я думаю, что это очень распространенное явление, скажем, в маркетплейсах. Это практически повсеместно. Работники на складах и прочее. И на самом деле это две разные формы занятости, потому что самозанятый может работать по свободному графику и платит за это отсутствием социальных гарантий. Самозанятый, который экономит работодателю страшные деньги, потому что 30% не нужно платить обязательных социальных взносов с фонда оплаты труда, естественно, на него работодатель смотрит более лояльно. Так что это очень распространенная схема, и это, в общем, будет достаточно болезненно для маркетплейсов, для некоторых других видов бизнеса. Это форма социальной защиты, на самом деле.
2: Ограничение коснется самозанятых и ИП, работающих в сферах строительства, оптовой и розничной торговли, операций с недвижимостью, образования, аутсорсинга, подбора персонала и других. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев посетит похороны бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Али Хаменеи погиб 28 февраля в первый день военной операции США и Израиля против Ирана. Церемония прощания с ним пройдет с 4 по 6 июля в Тегеране. Похороны состоятся 9 июля в родном городе Айталы Мешхеде. На них приедут представители более чем 90 стран. Роспродсоюз сообщил о подорожании минимальной месячной продуктовой корзины. Ее стоимость с начала года увеличилась на 4%. В Москве и Санкт-Петербурге цена корзины составила примерно 9 тысяч рублей, передает ТАСС. Дороже всего набор продуктов стоит на Чукотке больше 20 тысяч и в Камчатском крае около 13 тысяч, а дешевле всего в Мордовии и Саратовской области примерно 6 тысяч. В расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты. Российским руферам, которые в Нью-Йорке предъявлено 8 обвинений, сообщает ABC News. В их числе хранение орудий взлома, нарушение общественного порядка и проникновение на частную территорию. Ангелина Николао и Иван Биркус забрались на шпиль 102-этажного Empire State Building, где развернули баннер с надписью «Когда сила любви становится сильнее жажды власти, в мире наступает мир». В своих соцсетях они также опубликовали фотографию обручального кольца на фоне Нью-Йорка. Полиция задержала руферов. Пара родилась в Москве, последние несколько лет они живут в США. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекина.

0: Песня из сборника «Союз-24», 1999 год.
1: Валерия Лисовская. «Алло, алло».

0: Алло.
1: Хочешь знать, что звучало в эфире?
2: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
1: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
2: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
1: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
2: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
1: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

Мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень-то пар.

купил гамак 3 года назад. И это лучший декоративный элемент интерьера балкона, который я никогда не распаковывал. Лето. Радио родных дорог.

0: Кентукки считается крупнейшим минеральным и бальнеологическим курортом России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Елки» в честь дня рождения в одном миксе.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Мне бы жизнь свою как кинопленку прокрутить на 10 лет назад, чтобы стала ты простой девчонкой, чистой-чистой, как весенний сад.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Прямо сейчас возвращаемся в 1987-й ради хита, который шагнул на нашу эстраду прямиком из городского фольклора. «Я готов целовать песок» — одна из многочисленных песен советской эпохи, которую распевали во многих дворах. Причем делали это еще в 60-е годы. И вот в исполнении Владимира Маркина композиция вдруг получает всесоюзную известность в 1987-м. Именно тогда в программе «Утренняя почта» показали видеоклип, а его снимали в лагере Московского энергетического

0: закрылен.
1: Интересно, что народного характера своего главного хита Маркин не отрицает. Более того, артист часто упоминает в интервью об увлеченности народной песенной культурой советской эпохи. Маркин отмечал, что в каждом дворе была своя мелодия и свои слова, а его песня, которая стала популярной, сформирована им на основе нескольких собранных вариантов. И сегодня, спустя почти 40 лет, композиция входит в золотой фонд российской поп-музыки и остается одной из самых популярных в караоке-клубах и на застольях по всей стране.
2: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. В Ярославле были выпущены первые в России дизельный двигатель, троллейбус и грузовик.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 93.0 FM.

0: Радио Родных Дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Виагра». Попытка номер 5.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Непара» и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: в Москве 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дрон ВСУ ударил по пассажирскому автобусу из Белоруссии, Минск, Гомель, Анапа в Брянской области, сообщил телеканал «Первый информационный». Пострадали два человека.

0: июньские показатели инфляционных ожиданий пока не показали реакции на изменения топливных цен. При этом, по ее словам, Центробанку важно учесть в своей денежно-кредитной политике проинфляционные риски того, что происходит на рынке энергоресурсов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о решении на политическом уровне вопроса экспорта сельхозпродукции республики в Евросоюз. Осталось решить на практическом уровне. Для этого надо приводить экспорт в соответствие по европейским стандартам, отметил премьер. Ранее сегодня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в Ереване, что Евросоюз намерен отменить пошлины на 80% армянского экспорта. По ее словам, благодаря этому те товары, которые сейчас во многом ориентированы на российский рынок, будут отправлены на единый рынок Евросоюза. Россельхознадзор ранее вел запрет на поставки из Армении целого ряда продукции. Члена «Яблока» Елену Перепелицу задержали в Москве, сообщила партия. По предварительной информации, причиной стали пожертвования запрещенной организации в прошлом. Женщина сейчас находится в Следственном комитете по Северо-Восточному административному округу столицы. Елене Перепелице 60 лет. По данным «Яблока», она состоит в партии с 2017 года. Она входила в состав избирательных комиссий Москвы различных уровней, в том числе была членом территориальной избирательной комиссии района Марьиной Рощи. Канадский рок-музыкант Брайан Адамс выпустил песню о том, что Канада никогда не присоединится к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. Релиз композиции состоялся 1 июля, когда страна отмечала главный национальный праздник – День Канады. Песня появилась на ряде стриминговых платформ. В ней поется о дружбе Канады и Соединенных Штатов, их общей борьбе за права и свободы, но подчеркивается, что канадцы не позволят соседям сделать из своей страны очередной американский штат. Ранее Дональд Трамп неоднократно говорил, что многие жители Канады, по его мнению, выступают за то, чтобы их страна стала 51-м штатом США. Популярный телеграм-канал Radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Анжелика Варум. Ля-ля-фа.

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Собраться в короткую летнюю поездку на выходные – это упаковать в рюкзак ровно в 3 раза больше вещей, чем нужно, и все равно забыть зарядку. Лето. Радио родных дорог.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Как экономить топливо? Ловите простые советы автоэкспертов. Сложная ситуация на топливном рынке страны заставляет многих задумываться об экономии топлива. И вот что советуют специалисты. Так важно регулярно проходить техническое обслуживание. Если электроника, тормозная система, подвеска и другие узлы работают исправно, а уровень рабочих жидкостей в норме, то и автомобиль потребляет меньше топлива. И, конечно, стоит придерживаться спокойного стиля езды. Помните, что при плавном разгоне и торможении двигатель работает в обычном режиме и не расходует лишний бензин. Еще один способ экономии – убрать из машины лишний груз, снять автобокс и не возить тяжелые вещи в багажнике. А вот отключение кондиционера не всегда помогает сэкономить. Если вместо него открыть окна, то воздушные потоки могут создавать завихрения, из-за них расход топлива наоборот увеличится. И завершу неочевидным моментом – давление в шинах. Помните, чем шире пятно контакта покрышки с дорогой, тем больше усилий топлива необходимо двигателю на преодоление силы трения. Так что выставляем давление согласно руководству по эксплуатации.
0: Очень полезная передача.
2: В ленинградском городе Любань находится единственный в России храм железнодорожников.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102,6

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Елки» в честь дня рождения в одном миксе.

0: Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. И пусть мексиканская кухня в нашей стране

0: собой кукурузную или пшеничную лепешку, которую сложили пополам и наполнили разнообразными начинками, чаще всего мясными, с овощами и острым соусом. Происхождение тако имеет глубокие исторические корни. Кукурузные лепешки, которые были основой рациона коренных народов Америки, готовили еще за несколько тысячелетий до Колумба. Современное название блюда, по мнению экспертов, связано с мексиканскими шахтерами. Изначально словом «тако» они обозначали обертку порохового заряда для взрывных работ. Ну а рабочий класс чуть позже стал так называть простую сытную еду – кукурузную лепешку с печеным картофелем и соусом сальса. Ее было очень удобно брать с собой. Этот рецепт позже получил неофициальное название – шахтерское тако. В 20 веке блюдо стало активно распространяться за пределами Мексики, прежде всего в США. Сегодня же тако считается одним из символов Мексики и получило широкое распространение во многих странах мира.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: У города Новочебоксарск есть свой неофициальный символ – бельчонок.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 102.0 FM.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Дмитрия Колдуна и группы «Иванушки Интернешнл». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей представляет авторские новости.
2: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил один из лидеров группы 2517 Антон Завьялов.
1: Авторские новости.
2: В первые выходные июля многие рок-музыканты выступят в двух столицах. Так, группа «Кино» соберет СКА-арену в Санкт-Петербурге, а «Холидей Бой» — московский стадион «Динамо». В Москве также выступят Алиса, Кипелов и Бон с Кнопкой. Комнаты культуры порадуют фанатов в Чите. Эпидемия отправится в Южно-Сахалинск и Искитим Новосибирской области. Антон Завьялов на днях начал сольную карьеру с трека «Туман». Он объяснил, какой это будет жанр.
3: Мне хотелось более легких форм, более простых мелодий, потому что много разной музыки сочинил. Поп-музыка — это понятие растяжимое. Майкл Джексон тоже поп-музыка, и как и Джордж Майкл, как и певица Адель. То есть она тоже может быть разной. Но я буду делать ту поп-музыку, которую люблю я, со смыслом.

0: Главную роль играют Никита Калагреев и Андрей Бледный из группы 2517.
1: Он будет еще попадать минимум год в топ, так же, как предыдущий спектакль с Никитой Калагреевым, который играет уже 3 года про Маяковского. Каждый спектакль аншлаги, потому что, не буду умалять здесь способности режиссера, но Никита Калагреев — это сейчас топ-звезда, и он интересен людям. А Дон Жуан — это еще и Андрей Александрович принимает участие. Мы с парнями делаем музыку как перформанс.
0: По словам Завьялова, Калагреев еще до знакомства с музыкантами слушал группу 2517.
1: Мы как раз, когда пришли на Маяковского, на этой почве познакомились с ним. Он сказал, что давний наш слушатель, и здорово бы попробовать сделать что-то вместе. Вот, сделали.
2: Авторские новости.
0: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. Его главными премьерами будут комедии «Дед Фомич» Никиты Калагреевым и «Касса невест» с Алексеем Воробьевым. Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
2: Национальная служба новостей представляет.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: 3

0: разные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

мои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Чилить – слово, которое стало модным несколько лет назад и не теряет актуальности и сегодня. Это слово пришло к нам из английского языка. Глагол «to chill» в прямом смысле означает «охлаждать» или «остывать». Но в разговорной речи у него появилось сленговое значение. Chill – «чилинг» – «расслабляться» или «отдыхать без планов». В России слово проникало постепенно. Например, в 90-е в ночных клубах можно было услышать «чилаут». Так называли зону для расслабления после активных танцев. А настоящий всплеск популярности случился в 2010-х. Слово активно подхватила молодежная культура. Музыка, сериалы, соцсети. И, конечно, за популярность слова отдельное спасибо также нужно сказать рэп-исполнителю Джигану.
2: Пока на расслабоне, на чиле.
1: Именно такими словами он в 2021-м ответил на комментарий подписчика. Этот ролик стал вирусным, и выражение «на чиле» прочно вошло в обиход. Позже Джиган и Тимати даже выпустили трек с таким названием. А еще в том же году фразу использовал сам Хабиб Нурмагомедов. Так спортсмен прокомментировал свой уход из бойцовской организации UFC. Ну и вы, уважаемые слушатели, этим летом будьте на чиле.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: «Еламед».
6: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Гусь. Просто гусь. Прежнее название города – Гусь Хрустальный.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Ирина Дубцова. «Люби меня долго».

0: Я соскучилась.
1: Любимый.
2: Давай жить.
3: Я беременна.
2: Давай поженимся.
3: Вам я замуж.
0: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
2: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
0: Ты мой зойчик.
3: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
3: Ты мое солнышко.
0: Я объявляю вас мужем и женой.
3: Я тебя люблю.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Елки» в честь дня рождения в одном миксе.

0: Москве 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин поддержал обращение губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванного о приоритетной поставке дополнительных объемов топлива для жителей региона, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. В свою очередь, вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и компаниям разработать и представить конкретные меры по стабилизации ситуации с топливом в ряде наиболее уязвимых регионов. Он провел совещание по ситуации на рынке топлива, на котором особое внимание было уделено именно таким субъектам, прежде всего, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании. Новак также заверил, что внутренний рынок России полностью обеспечен бензином и дизельным топливом, несмотря на локальные перебои. Госсекретарь Совета Безопасности Беларуси Александр Вольфович призвал соотечественников воздержаться от поездок в Россию, особенно в приграничные области. Он заявил, что там каждый день падают беспилотники, а гарантировать безопасность в таких поездках сейчас никто не сможет. ВСУ атаковали белорусский автобус Минск-Анапа в Брянской области в этот же день. Всего в салоне находился 21 человек. Граждан Беларуси эвакуировали в Гомельскую область. Шестеро россиян также находятся в пунктах временного размещения. Пострадали двое водителей, они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Пользователям мобильного приложения

0: разновидности балтийского янтаря. Находка получила название «Юбиляр» в честь 80-летия Калининградской области. Сердцевина самородка состоит из матового самоцвета медового оттенка. Внешняя оболочка образована прозрачным янтарем, в котором сохранились фрагменты древнего леса, в том числе кора дерева и насекомые. Участники всероссийского конкурса «Пленэра» «Вологодские кружева» написали за один день с натуры 200 этюдов Кирилла Белозерского и Ферапонтовых монастырей. Участники-педагоги и их воспитанники познакомятся с архитектурой русского севера, сообщили в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике. Среди 100 участников «Пленэра» педагоги-художники и их ученики в возрасте от 12 до 19 лет. Они рисовали образы, делали зарисовки, ловили атмосферу и показывали архитектурное своеобразие Кирилловской крепости. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы на сцену, нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 18». 1996 год.
1: Мурат Насыров. «Кто-то простит».

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем салют, это группа Бамберс.
2: Всем привет, это Йоко.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Город Канаш – железнодорожная столица Чувашской республики.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке.
1: Группа «Дискотека Авария» и Жанна Фриске. «Малинки».

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство иностранных дел намерено вызвать посла Швеции в связи с атакой на российское посольство в Стокгольме. Об этом заявил официальный представитель МИДа Мария Захарова. Минувшей ночью посольство России в Швеции подверглось очередной атаке с использованием дронов. Один из них сбросил на территорию диппредставительства контейнер с красной краской. Второй дрон, к которому была прикреплена имитация самодельного взрывного устройства, упал в непосредственной близости от здания Роспосольства. МИД назвал это попыткой запугивания сотрудников российского ведомства. В прошлом году посольство России в Швеции заявило об 11 атаках дронов. Свыше 1700 российских бойцов найдено в плену на Украине, сообщила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. По ее данным, на сегодня удалось вернуть более 1000 пленных российских военных. Всего в адрес омбудсмена поступило более 29 тысяч обращений по розыску военнослужащих и гражданских лиц. Лантратова сегодня провела рабочую встречу с президентом Международного комитета Красного Креста Мирьяной Спалярич. В рамках сотрудничества было проверено более 4000 украинских военнослужащих, которые содержатся в России. Центробанк скрыл на своем сайте список кредитных организаций, которые подключились или находятся в процессе подключения к платформе цифрового рубля. Об этом на полях финансового конгресса ЦБ сообщила заместитель главы регулятора Зульфия Кахруманова. По ее словам, таким образом Центробанк реагирует на различного рода санкции. Всего к платформе цифрового рубля сейчас подключено 30 банков. В конце мая вступил в силу 20-й пакет санкций Евросоюза, в рамках которого введен полный отраслевой запрет на учрежденные в России криптовалютные организации и платформы, которые имеют дело с переводом средств. Под запретом оказалась и поддержка в развитии цифрового рубля. Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил обязать маркетплейсы и интернет-магазины удалять объявления о продаже изделий, которые имитируют государственные награды. Он отметил, что в законодательстве в этой сфере существует правовой пробел, связанный с тем, что оно не распространяется на сувенирную продукцию и копии госнаград. Так, по словам главы СПЧ, если на маркетплейсе продается муляж ордена или медали как сувенир, привлечь продавца по действующим нормам зачастую невозможно, хотя нередко такие изделия практически неотличимы от настоящих наград. Фадеев считает, что необходимо предусмотреть повышенную уголовную ответственность, если использование поддельных наград связано с мошенничеством, получением льгот. Арсений Духно стал победителем чемпионата России по спортивной гимнастике в личном многоборье. Соревнования проходят в Калуге. Второе место занял Савелий Съедин, третий – Иван Куляк. Духно 17 лет. На юниорском чемпионате мира прошлого года в Маниле он выиграл золотые медали в личном многоборье и в опорном прыжке. Популярный телеграм-канал

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку Николая Воронова.

0: песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Александр Иванов. «Ночь».

Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Летний сон в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: школьном курсе истории каждый читал про Тильзитский мир, а на прилавках магазинов каждый видел тильзитский сыр. Так вот, город Советск, что в Калининградской области, это и есть бывший город Тильзит.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,8 FM.

0: радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
5: Потерянные в белом городе, забытые очень разные.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Елки» в честь дня рождения в одном миксе.

0: Москве 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство России временно снизило норматив обязательных продаж на биржевых торгах бензина 5 класса с 15 до 10% от объема производства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября. Вице-премьер Александр Новак сегодня поручил подготовить конкретные меры стабилизации ситуации с топливом в регионах, где не присутствуют крупные нефтекомпании. Он провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей министерств и отраслевых компаний. Россия в первом полугодии увеличит экспорт картофеля почти в 11 раз. За рубеж поставлено 164 тысячи тонн, сообщил Россельхознадзор. За счет картофеля общий экспорт овощей, корнеплодов и клубни плодов вырос 2,3 раза. Так, отгрузки томатов увеличились в полтора с лишним раза. Кроме того, в первом квартале было экспортировано порядка 3,5 тысяч тонн фруктов и орехов. Наибольшие поставки пришлись на семечковые культуры. Это яблоки, груши и айва. Всероссийский союз страховщиков с 19 октября ведет в практику два новых стандарта по страхованию жизни, которые разработаны при поддержке Центробанка. Об этом сообщил в рамках финансового конгресса регулятора президент Союза Евгений Уфимцев. Новые стандарты касаются страхования жизни при оформлении потребительского кредита заемщикам и страхования по ипотеке. Сейчас они проходят согласование с Центробанком. Более простой стандарт, связанный со страхованием жизни заемщика при оформлении потребительского кредита, находится в более продвинутой стадии согласования. Второй, более сложный, включает не только страхование жизни при оформлении ипотеки, но также страхование залога и титула собственности. Участникам рынка предоставят переходный период для подготовки к запуску соответствующих стандартов. Почти половина из 62 театров Москвы, которые подведомственны столичному департаменту культуры, уже завершила сезон. Об этом сообщил глава ведомства Алексей Фурсин. В свою очередь, директор театра Всеволода Шиловского Виктория Пархоменко рассказала в пресс-центре НСН, что летние выходные вовсе не означают спад интереса. Напротив, июнь радует аншлагами, а билеты порой раскупают в 5 утра в день показа. По словам Пархоменко, люди смотрят погоду и решают, пойдут ли они сегодня в театр. Российский нападающий Александр Овечкин подписал новый годичный контракт с Вашингтон Кэпиталс, сообщила пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги. 40-летний Овечкин получит зарплату 1 миллион долларов, бонус 4 миллиона 750 тысяч за сыгранные матчи, не менее 10 игр. Также предусмотрен подписной бонус 3 миллиона 250 тысяч долларов. Официальная среднегодовая зарплата Овечкина составит 4 миллиона 250 тысяч долларов. Для россиянина предстоящий сезон будет 22-м в НХЛ. Это самая длительная карьера в истории Кэпиталс. Овечкин рекордсмен НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах. 900

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засекова.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: В городе Луга дожди идут реже, чем в Санкт-Петербурге.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,6 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и группы «Восток». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Москве 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Дежурные средства противовоздушной обороны за 12 часов уничтожили 100 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами, сообщило Министерство обороны. Дроны сбиты над 11 областями, Краснодарским краем и Крымом. Между тем, Международное агентство по атомной энергии подтвердило наличие значительных повреждений в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции Энергодарья. Речь идет о пожарной части, атакованной ВСУ 30 июня. Она играет важную роль в обеспечении готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации на станции. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал неприемлемой любую атаку, которая подрывает ядерную безопасность. Эксперимент по сбору биометрических данных на границе позволил выявить 65 тысяч иностранцев, которые находятся в розыске или имеют ограничения на въезд в Россию. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Система экспериментально тестируется с декабря 2024 года в аэропортах Московского авиаузла, а также на автомобильном пункте пропуска Маштакова в Оренбургской области. Без этой системы, по словам Медведева, проблемные иностранцы просто въехали бы, их ловили тут как тараканов по всей стране. Правовой режим эксперимента продлен до конца будущего года. Совет старейшин Чечни единогласно поддержал кандидатуру Рамзана Кадырова на предстоящих выборах главы республики. Решение приняли на собрании в Грозном. Сегодня, когда достигнут мир, стабильность и устойчивого развития, особо важно сохранить единство всех тейпов, вирдов, религий и национальностей, которые проживают на территории Чечни, заявил председатель Совета старейшин Ризван Дадаев. В единый день голосования 20 сентября в Чечне одновременно пройдут выборы депутатов Госдумы, главы региона, депутатов парламента республики, а также представительных органов 15 муниципальных округов и города Грозного. Международная букеровская премия по литературе будет носить имя выходцев из российской Вологды Игоря и Дмитрия Бухманов. Об этом объявил фонд, который управляет вручением как самой букеровской премии, так и ее международной версии. Благотворительная организация выходцев из России взяла на себя обязательство финансировать премию в течение следующих 10 лет. Ее размер увеличат вдвое, с 50 до 100 тысяч фунтов стерлингов. Исследователи разгадали почти 500-летнюю загадку гибели братьев Медичи. Двух сыновей великого герцога Тосканы Козимо I де Медичи. Благодаря анализу древней ДНК выяснилось, что причиной их смерти, вероятнее всего, стала малярия. Кардинал Джованни де Медичи, великий герцог Франческо I де Медичи, умерли в 16 веке. Все это время историки спорили, что на самом деле стало причиной смерти двух представителей одной из самых влиятельных семей эпохи Возрождения. Одни считали, что они стали жертвами заговора и были отравлены мышьяком, другие говорили о тяжелой инфекции. Теперь международная группа ученых смогла поставить точку в почти 500-летнем споре. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Владимир Пресняков. «Счастливчик». На слова и музыку Константина Павлова.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед. Александрова Слобода. Такое название ранее носил город Александров.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Елки» в честь дня рождения в одном миксе.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.
2: Здравствуйте. Национальная служба новостей совместно с билетным оператором «Кассир.ру» представляет обзор самых интересных культурных событий выходных. Культурным гидом НСН сегодня выступил один из лидеров группы 2517 Антон Завьялов.
1: Авторские новости.
2: В первые выходные июля многие рок-музыканты выступят в двух столицах. Так, группа «Кино» соберет СКА-арену в Санкт-Петербурге, а «Холидей Бой» — московский стадион «Динамо». В Москве также выступят Алиса, Кипелов и Бонд с Кнопкой. Комнаты культуры порадуют фанатов в Чите. Эпидемия отправится в Южно-Сахалинск и Искитим Новосибирской области. Антон Завьялов на днях начал сольную карьеру с трека «Туман». Он объяснил, какой это будет жанр.
3: Мне хотелось более легких форм, более простых мелодий, потому что много разной музыки сочинил. Поп-музыка — это понятие растяжимое. Майкл Джексон тоже поп-музыка, и как и Джордж Майкл, как и певица Адель. То есть она тоже может быть разной. Но я буду делать ту поп-музыку, которую люблю я. Со смыслом, со вкусом. Будут синглы, а первый альбом, можно будет о нем подумать в следующем году.
2: Завьялов также раскрыл будущее группы 2517, которая давно не дает концертов.
3: Был официальный пост от группы, что группа, по крайней мере, на эти два года, на 25-26 концертов не дает. Будет ли она давать дальше? Андрей сказал, что группа будет существовать в любом случае, покуда он жив. Я скажу только одно. Сейчас я сосредоточен на сольном творчестве. Какое продлится это время, я не знаю. Случится ли так, что когда-то вернемся, мы сделаем что-то вместе, дадим ли совместный концерт? Значит, так будет. Если нет, то нет.
1: Авторские новости.
2: В числе самых популярных театральных постановок выходных, по версии билетных операторов, «Три мушкетера» в Театре Моссовета и спектакль квартета «И письма, и песни мужчин среднего возраста». Антон Завьялов отметил, что в театральном творчестве он сейчас сосредоточен на спектакле «Дон Жуан». Главную роль играют Никита Калагреев и Андрей Бледный из группы 2517.
3: Он будет еще попадать минимум год в топ, так же, как в предыдущий спектакль с Никитой Калагреевым, который играет уже 3 года, про Маяковского. Каждый спектакль «Аншлаги», потому что, не буду умалять здесь способности режиссера, но Никита Калагреев — это сейчас топ-звезда, и он интересен людям. А «Дон Жуан» — это еще и Андрей Александрович принимает участие. Мы с парнями делаем музыку как перформанс.
2: По словам Завьялова, Калагреева еще до знакомства с музыкантами слушал группу 2517.
3: Мы как раз, когда пришли на Маяковского, на этой почве познакомились с ним. Он сказал, что давний наш слушатель, и здорово бы попробовать сделать что-то вместе. Вот, сделали.
1: Авторские новости.
2: Новый киновикенд стартует в России уже сегодня. Его главными премьерами будут комедии «Дед Фомич» Никиты Калагреевым и «Касса невест» с Алексеем Воробьевым. Полную версию культурного гида читайте на сайте nsn.fm. Насыщенных вам выходных.
1: Национальная служба новостей представляет. Авторские новости.

начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Парусина, произведенная в Кинешме, славилась далеко за пределами Российской империи. Знаменитый адмирал Нельсон, командующий британским флотом, ходил по морям под парусами из кинешемского полотна.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,5 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Владимир Кузьмин. 5 минут от твоего дома.

0: выездных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Братья Гримм» и Сергея Чумакова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: В Москве полночь.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Правительство России временно снизило норматив обязательных продаж на биржевых торгах бензина 5 класса с 15 до 10% от объема производства. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение направлено на стабилизацию внутреннего рынка нефтепродуктов. Изменения будут действовать с 1 июля по 30 сентября. Вице-премьер Александр Новак сегодня поручил подготовить конкретные меры стабилизации ситуации с топливом в регионах, где не присутствуют крупные нефтекомпании. Он провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей министерств и отраслевых компаний. Россия в первом полугодии увеличит экспорт картофеля почти в 11 раз. За рубеж поставлено 164 тысячи тонн, сообщил Россельхознадзор. За счет картофеля общий экспорт овощей, корнеплодов и клубнеплодов вырос 2,3 раза. Так, отгрузки томатов увеличились в полтора с лишним раза. Кроме того, в первом квартале было экспортировано порядка 3,5 тысяч тонн фруктов и орехов. Наибольшие поставки пришлись на семечковые культуры – это яблоки, груши и айва. Всероссийский союз страховщиков с 19 октября ведет в практику два новых стандарта по страхованию жизни, которые разработаны при поддержке Центробанка. Об этом сообщил в рамках финансового конгресса регулятора президент союза Евгений Уфимцев. Новые стандарты касаются страхования жизни при оформлении потребительского кредита заемщикам и страхования по ипотеке. Сейчас они проходят согласование с Центробанком. Более простой стандарт, связанный со страхованием жизни заемщика при оформлении потребительского кредита, находится в более продвинутой стадии согласования. Второй, более сложный, он включает не только страхование жизни при оформление ипотеки, но также страхование залога и титула собственности. Участникам рынка предоставят переходный период для подготовки к запуску соответствующих стандартов. Почти половина из 62 театров Москвы, которые подведомственны столичному департаменту культуры, уже завершила сезон, об этом сообщил глава ведомства Алексей Фурсин. В свою очередь, директор театра Всеволода Шиловского Виктория Пархоменко рассказала в пресс-центре НСН, что летние выходные вовсе не означают спад интереса. Напротив, июнь радует аншлагами, а билеты порой раскупают в 5 утра в день показа. По словам Пархоменко, люди смотрят погоду и решают, пойдут ли они сегодня в театр. Российский нападающий Александр Овечкин подписал новый годичный контракт с Washington Capitals, сообщила пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги. 40-летний Овечкин получит зарплату 1 миллион долларов, бонус 4 миллиона 750 тысяч за сыгранные матчи, не менее 10 игр. Также предусмотрен подписной бонус 3 миллиона 250 тысяч долларов. Официальная среднегодовая зарплата Овечкина составит 4 миллиона 250 тысяч долларов. Для россиянина предстоящий сезон будет 22-м в НХЛ. Это самая длительная карьера в истории Capitals. Овечкин рекордсмен НХЛ по числу голов в регулярных чемпионатах – 929. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

Плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком. Лето. Радио родных дорог. Это

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Инза родился летчик-испытатель, установивший 15 мировых рекордов на скоростных самолетах.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,2 FM.

0: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио «Родных дорог», чтобы не скучать в пробках.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Вы слушаете главные песни большой страны.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шагать.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Родиона Газманова в честь дня рождения.

0: Песня из сборника «Союз-18», 1996 год.
1: Татьяна Буланова. «Ясный мой свет».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Астрахань располагается ниже уровня моря.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.0 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Вячеслав Питкун, Александр Маракулин, Антон Макарский, Бель.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и группы «А-студио». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Славянск на Кубани был основан в 1774 году как крепость для защиты южных границ Российской империи.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 98,7 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.